Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Центр FM. The ultimate seduction.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: субботу во всех городах Вещни Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного.

0: Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: во всех городах Вещни Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр ФМ. Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

0: мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

catch myself thinking maybe

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Eli и Fair выпустили трек «Ceremony» при участии Taylor. Британский дуэт Eli и Fair представили новый сингл «Ceremony» с вокалисткой Taylor. Релиз состоялся на лейбле Boom Records. Это дипхаус-композиция с глубокими синтезаторами, атмосферным битом и запоминающимся вокальным хуком. Тематика трека — преданность и увлеченность. Eli и Fair с 2013 года создают уникальное звучание, сочетающее эмоциональный вокал, кинематографичные синтезаторы и плавные басовые линии. У них более 1,5 миллиона слушателей в месяц на известной стриминговой платформе, они сотрудничали с Camel Fat, Медузой, Бука, Шейд, выступали на крупных фестивалях и имеют собственный лейбл NYX Music. В этом году они уже выпустили сингл Strange и Minion Dreams at Dusk часть 2.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Новый трек.

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Киран МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Реклама. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль Белджи X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на

0: далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
3: Зарплата работников бюджетной сферы повышается с сентября. Об этом сообщили Минтруда и соцзащиты. Это связано с ростом базовой ставки. Ее размер увеличивается до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. В министерстве добавили, что по итогам первого полугодия среднемесячная зарплата работников бюджетных организаций составила 2328,5 рублей. На оплату труда работников бюджетной сферы в текущем году планируется направить порядка 24 миллиардов рублей. Аршанские мясоконсервный комбинат будет выпускать корма для животных в пауч-пакетах. Предприятие модернизирует мощности и осваивает выпуск новой продукции. Уже запущен новый цех по производству мясных консервов. Планируется построить еще один по выпуску кормов для домашних животных. Сейчас комбинат уже выпускает 12 наименований мясного детского пюре, 16 видов мясных и мяса растительных консервов, а также 4 типа кормов для животных. Румыния возобновила выдачу шенгенских виз в Минске с 20 августа. Консульский отдел посольства Румынии в Беларуси снова принимает документы. Ранее белорусам приходилось подавать заявление в Москве, так как визовый центр в Минске не работал. Однако с 21 августа прием документов в Москве временно приостановлен. Таким образом, для белорусов основным и ближайшим пунктом оформления румынского шенгена снова стал Минск. В дипмиссии отметили, что визовый центр в белорусской столице работает в штатном режиме. Столичные поликлиники полностью готовы к ежегодному осеннему подъему заболеваемости ОРВИ, сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Там отметили, что рост числа заболевших традиционно связан с возвращением детей в школы и детские сады после каникул. Медучреждения заранее провели подготовку к сезону. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик Бай» по телефону А1 и МТС 780-31-31. И в завершение Минское метро с 24 августа переходит на зимний режим работы на Московской и Автозаводской линиях. Интервал движения поездов в часы пик составит 2-2,5 минуты. На третьей линии 5 минут утром и 7 минут вечером. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Новый трек.

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусский трек.

Горячий центр FM. Новинки эфира на центре. Бенни, Беназий и Файдлс. Just Like That.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульмана 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefislakshery.b.

Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое регулирует выезд несовершеннолетних за границу в составе организованных групп. Документ принят после трагедии 17 июня, когда белорусский автобус с детьми из Гомельской области, следовавший в Геленджик, был атакован беспилотником. Тогда погибла женщина, пострадали 8 человек, включая 6 детей. Теперь организаторы поездок на международные мероприятия и сопровождающие несут персональную ответственность за безопасность детей как в пути, так и во время пребывания за рубежом. Несовершеннолетним запретят участвовать в электронных мгновенных лотереях. Помимо возрастных ограничений, будет установлен механизм, по которому банки будут отказывать детям до 18 лет в проведении транзакций для лотерейных ставок. Также вводится обязательное требование пополнять игровой счет исключительно в безналичной форме. Нововведение вступит в силу 25 ноября текущего года. В Минске предупреждают о возможном шуме в районе ТЭЦ-4. Как сообщает Минскэнерго, на станции проводятся пусковые операции на основном оборудовании в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Из-за этих работ в дневное время до 24 августа включительно может быть шумно. Энергетики приносят извинения за временные неудобства и просят жителей столицы с пониманием отнестись к ситуации. Ранее на ТЭЦ-4 фиксировали неприятный запах, который был связан с техобслуживанием мазутного хозяйства, однако тогда специалисты заверили, что это экологии не угрожает. С 25 августа и по 5 сентября ближний свет фар обязателен, иначе можно получить штраф до 135 рублей. ГАИ проведет акцию «Внимание, дети». Мероприятие пройдет перед началом учебного года. Школьники возвращаются с каникул, и важно заранее напомнить о безопасности детей на дорогах. Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и повышение заметности транспорта для юных пешеходов. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик» БАИ по телефону А1 и МТС 780-31-31. И в завершение ремонт моста на проспекте Независимости в Минске завершится 28 августа. Мэр столицы Владимир Кухарев пообещал, что после завершения работ город до начала осеннего сезона и учебного года вновь вернется к привычному ритму движения. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Eli и Fair выпустили трек «Ceremony» при участии Taylor. Британский дуэт Eli и Fair представили новый сингл «Ceremony» с вокалисткой Taylor. Релиз состоялся на лейбле Boom Records. Это дип-хаус-композиция с глубокими синтезаторами, атмосферным битом и запоминающимся вокальным хуком. Тематика трека — преданность и увлеченность. Eli и Fair с 2013 года создают уникальное звучание, сочетающее эмоциональный вокал, кинематографичные синтезаторы и плавные басовые линии. У них более 1,5 миллиона слушателей в месяц на известной стриминговой платформе. Они сотрудничали с Camel Fat, Медузой, Бука, Шейд, выступали на крупных фестивалях и имеют собственный лейбл NYX Music. В этом году они уже выпустили сингл Strange и Minion Dreams at Dusk часть 2. С

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Во всех городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр ФМ. Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Русский трек.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: В Беларуси планируют запретить рекламу азартных игр в интернете. Законопроект, который введет серьезные ограничения для рекламы азартных игр, уже направили на согласование. Так планируется ограничение по времени на рекламу лотерей и игр, в том числе рекламных, азартных и электронных, интерактивных, на радио и телевидении. Запретят интернет рекламу азартных игр за некоторым исключением, а также рекламу в транспорте. В рекламе игорных заведений и азартных игр нельзя будет использовать образы людей и животных. Размер декретных увеличится, но не у всех. Совмин предложил новый подход к выплатам на детей до 3 лет, одобренный президентом. Вместо единой суммы пособие будет зависеть от дохода матери до декрета. Минимальный порог не опустится ниже нынешнего. Сейчас это 1057 рублей на первого ребенка. Максимальная выплата будет ограничена средней зарплатой по стране. Таким образом, женщины с высоким заработком смогут получить пособие близкое к их реальному доходу. Как подчеркнули,

подчеркнули в Совете Республики, данная реформа призвана стимулировать демографический рост и отказаться от уравнительного принципа, который не всегда справедлив. С 1 сентября Беларусь закрывает свое посольство в Финляндии. Постановление на национальном правовом портале указано, что МИД должен полностью свернуть работу дипмиссии. Все расходы на ее закрытие покроют за счет денег, которые изначально закладывали в бюджете на содержание этого ведомства. Посольство в Финляндии проработало почти 15 лет. В Минске к 2030 году 70% зарядок для электромобилей станут супербыстрыми. Власти города утверждают схему размещения зарядных станций. Через 4 года в городе прогнозируют 135 тысяч электромобилей и более 5 тысяч зарядных станций. 2/3 из них будут быстрыми и супербыстрыми. При этом станции не будут ставить на зеленых зонах и рекреационных территориях. В июле в Беларуси продали 3500 новых электромобилей. Рекорд. Их доля на рынке превысила 36%. Новости компании с 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой Велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой Велик Бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. И в завершение в Белгидромет рассказали, какие города в Беларуси больше всего залило в августе. Порядка 72 миллиметров осадков, а это 126% от месячной нормы, выпало в Гродно. Следом идут Волковыск, Витебск, Лепель и Верхнедвинск. В ряде районов Гродненщины, Витебщины, Минщины и Брещины уже выпало более половины нормы осадков. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: субботу во всех городах Вещни Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: В Беларуси подписали указ о развитии торговли на селе. Основные новшества коснутся бизнеса, работающего в сфере розничной торговли, общепита и бытового обслуживания. Они получат серьезные послабления. Например, для юрлиц и ИП ставка налога на прибыль снизится на 50%. Крупные торговые сети, на которые приходится более 15% продаж продовольствия в районе, должны обеспечить деревни автолавками. Существенные послабления предполагаются и при торговле алкоголем. Указ заработает с января будущего года. Белорусок проверят на риск бесплодия. С этого года в программу диспансеризации женщин с 18 до 39 лет включат гормональный скрининг и запасы яйцеклеток. Это позволит выявлять риски бесплодия на ранней стадии до появления симптомов. Для женщин старшего возраста предусмотрены скрининги рака молочной железы и остеопороза. Также запланированы акции «Будущая мама» и «Здоровье щитовидной железы». Мера входит в профилактический план Минздрава в год белорусской женщины. А столичная поликлиника полностью готова к ежегодному осеннему подъему заболеваемости ОРВИ, сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Там отметили, что рост числа заболевших традиционно связан с возвращением детей в школы и детсады после каникул. Медицинские учреждения заранее провели подготовку к сезону. Бетонное покрытие уложат на основных выездах из Минска к 2030 году. Речь идет о трассах М5 Минск-Гомель, Р1 Минск-Дзержинск, Р28 Минск-Молодечно-Нарыч, М6 Минск-Гродно, трасса М4 Минск-Могилев уже готова, а на М3 Минск-Витебск останется прежнее покрытие. На некоторых участках проведут капитальный ремонт, а на других же планируется реконструкция, и трасса перейдет в более высокую категорию. Новости компании с 21 по 23 августа. В сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик Бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. И в завершение «Одиссея» Нолана собрала более 1 миллиарда долларов и стала самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом. При бюджете фильма

там 250 миллионов долларов, только прокат в премиальных залах IMAX собрал 350 миллионов долларов от общей кассы. Для самого режиссера «Одиссея» также стала рекордом в карьере. Проект обошел по сборам финальную часть его трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Я, Марина Максимович, хорошего дня.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: Завтра дождь прогнозируется в Витебске и Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков, в Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно от 18 до 20 градусов тепла, в Витебске плюс 20-22. В столице завтра переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Рамки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем перед

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
0: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Мьянмой о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Проект этого документа станет основой для проведения дальнейших переговоров с мьянской стороной. Министерство юстиции уполномочено на проведение переговоров по проекту этого соглашения. Напомню, президент Мьянмы Мин Аун Халай прибыл в Минск с визитом 20 августа. В этот же день состоялась неформальная встреча мьянского лидера с Александром Лукашенко. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества. Затем в пятницу состоялись переговоры президентов двух стран в узком и широком составе с участием членов делегации. В Беларуси вдвое увеличили размер поддержки экспортеров на международных выставках. Так, максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования за участие в специализированных выставках за границей составит 500 базовых величин или 22,5 тысячи рублей. Кроме того, кратность этих компенсаций увеличили с 1 до 2 при участии в таких выставках в разных странах. У экспортеров Беларуси появился новый канал доставки товаров в Китай по Северному морскому пути. К действующим маршрутам через гавани Санкт-Петербурга добавили Мурманский торговый порт. Северный морской путь считается самым коротким водным маршрутом из Европы в Азию. В Беларуси грузы отправляются со станции Калядичи через порты Санкт-Петербурга, а теперь и Мурманска. И далее по Северному коридору в китайские порты Шанхай и Циндао. Срок доставки грузов по этому коридору составляет около 30 дней. Несовершеннолетним запретят участвовать в электронных мгновенных лотереях. Помимо возрастных ограничений, будет установлен механизм, по которому банки будут отказывать детям до 18 лет в проведении транзакций для лотерейных ставок. Также вводится обязательное требование пополнять игровой счет исключительно в безналичной форме. Нововведение вступит в силу 25 ноября текущего года.

Новости компании с 21 по 23 августа. В сети веломагазинов «Твой Велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой Велик Бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. И в завершении в следующем году белорусов ждут несколько длинных уикендов. 3 дня подряд с 1 по 3 января и с 6 по 8 марта. Потенциально 4 дня могут появиться с 7 по 10 января, если перенесут пятницу 8 и с 8 по 11 мая, если перенесут понедельник перед Радуницей. Остальные праздники в следующем году выпадают на выходные. Это 1, 9 мая, 3 июля, а также 7 ноября и 25 декабря. Официальный график переноса Совмин пока не утвердил. Обычно постановление появляется во второй половине предшествующего года. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Eli и Flair выпустили трек «Ceremony» при участии Taylor. Британский дуэт Eli и Flair представили новый сингл «Ceremony» с вокалисткой Taylor. Релиз состоялся на лейбле Boom Records. Это дип-хаус-композиция с глубокими синтезаторами, атмосферным битом и запоминающимся вокальным хуком. Тематика трека — преданность и увлеченность. Eli и Flair с 2013 года создают уникальное звучание, сочетающее эмоциональный вокал, кинематографичные синтезаторы и плавные басовые линии. У них более 1,5 миллиона слушателей в месяц на известной стриминговой платформе. Они сотрудничали с Camel Fat, Медузой, Бука, Шейд, выступали на крупных фестивалях и имеют собственный лейбл NYX Music. В этом году они уже выпустили сингл Strange и Minion Dreams at Dusk часть 2.

0: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Завтра дождь прогнозируется в Витебске и Гродно, в остальных городах вещания центра ФМ без осадков, в Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно от 18 до 20 градусов тепла, в Витебске плюс 20-22. В столице завтра переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр ФМ».
2: Танцевальное радио «Центр ФМ». Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое регулирует выезд несовершеннолетних за границу в составе организованных групп. Документ принят после трагедии 17 июня, когда белорусский автобус с детьми из Гомельской области, следовавший в Геленджик, был атакован беспилотником. Тогда погибла женщина, пострадали 8 человек, включая 6 детей. Теперь организаторы поездок на международные мероприятия и сопровождающие несут персональную ответственность за безопасность детей как в пути, так и во время пребывания за рубежом. За последние 20 лет в Беларуси благодаря ЭКО родилось более 10 тысяч детей. Только в 2025-м на свет появились 868 малышей. С июня этого года белорусские, в том числе незамужние женщины, могут претендовать на две бесплатные попытки ЭКО. Также врачи отмечают, что в прошлом году младенческая смертность в нашей стране составила 2,4 на тысячу родившихся живыми. По выживаемости детей до 5 лет Беларусь занимает 4-е место в мире. Румыния возобновила выдачу шенгенских виз в Минске. Ранее белорусам приходилось подавать заявление в Москве, так как визовый центр в Минске не работал. Однако с 21 августа прием документов в Москве временно приостановлен. Таким образом, для белорусов основным и ближайшим пунктом оформления румынского шенгена снова стал Минск. Визовый центр в белорусской столице функционирует в штатном режиме. Мост на проспекте Независимости в столице откроют раньше срока. Его планируют полностью завершить к 28 августа. Председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев объяснил, что столь масштабные дорожные работы развернулись из-за того, что большинство мостов в Минске были построены еще в 50-е и 70-е годы прошлого века и эксплуатируются в агрессивной климатической среде. Он также напомнил, что после обрушения моста на Немиге, которое произошло в январе 22 года, в Минске провели тотальное обследование всех аналогичных сооружений. Специалисты выявили 38 путепроводов, которые нуждаются в ремонте. Новости компании. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик.бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. И в завершение в Беларуси обновили кадастровую стоимость

земель общественно-деловой зоны для всей страны. Лидером по цене коммерческой недвижимости стал Минск. В столице средняя стоимость квадрата для бизнеса составила 731 рубль 65 копеек, а в самой дорогой оценочной зоне цена доходит до 1618 рублей. Помимо Минска, в десятку городов с самой дорогой коммерческой землей вошли Гомель, Брест, Гродно, Солигорск, Витебск, Могилев, Заславль, Фаниполь и Дзержинск. Среди сельских населенных пунктов первое место удерживает Минский район. Здесь средняя стоимость квадратного метра составляет почти 51 рубль, а на пике цена достигает 274 рублей. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алак и Side Piece. Mind Illuminate.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Новый трек.

0: Завтра дождь прогнозируется в Витебске и Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В столице завтра переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр ФМ.
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Деникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем он прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Новый трек.

0: завтра дождь прогнозируется в Витебске и Гродно, в остальных городах вещания центров без осадков, в Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно от 18 до 20 градусов тепла, в Витебске плюс 20-22. В столице завтра переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

ефіра на центрі. Сен і Деймен XTC. Ви на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Eli и Fair выпустили трек «Ceremony» при участии Taylor. Британский дуэт Eli и Fair представили новый сингл «Ceremony» с вокалисткой Taylor. Релиз состоялся на лейбле Boom Records. Это дип-хаус-композиция с глубокими синтезаторами, атмосферным битом и запоминающимся вокальным хуком. Тематика трека — преданность и увлеченность. Eli и Fair с 2013 года создают уникальное звучание, сочетающее эмоциональный вокал, кинематографичные синтезаторы и плавные басовые линии. У них более 1,5 миллиона слушателей в месяц на известной стриминговой платформе, они сотрудничали с Camel Fat, Медузой, Бука, Шейд, выступали на крупных фестивалях и имеют собственный лейбл NYX Music. В этом году они уже выпустили сингл Strange и Minion Dreams at Dusk часть 2.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270 72 00.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Завтра дождь прогнозируется в Витебске и Гродно, в остальных городах вещания центров без осадков. В Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В столице завтра переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Центр ФМ представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Base Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр-ФМ.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: Завтра дождь прогнозируется в Витебске и Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В столице завтра переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

также наш постоянный блог ID-Box со свежим белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод The Second Voice, Let Me Be в ремиксе

Культурный фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Новый эпизод получил название White Night – Белая ночь. Хедлайнеры Stoneface и Terminal – легендарное дуо – впервые выступят в Беларуси. В фестивале также примут участие Александр Попов, Александр Спарк, Коста, Александр Турок, Антон Бай и Эйви, Алекс Мэтт, Энди Март. И все это произойдет в Минском Astro Club. Начало 26 сентября в 22:00. 8 часов мощи. Слушайте центр и центральную станцию. У нас будет масса всего интересного до даты проведения. Гостевые миксы и эфиры. Я в сестре еще не раз вернусь к Transfusion. Послушаем музыку от участников и поделимся новостями. Поэтому будьте в центре, не прощелкайте. 26 сентября, 22:00. Минск Astro Club, фестиваль Transfusion White Night. Центральная станция рекомендует. Приходите, берите с собой друзей. Будет круто. Вы слушаете Центр FM. Это центральная станция. Каждую неделю мы знакомим вас с участниками грядущего фестиваля Transfusion. На прошлой неделе это был автор и идейный вдохновитель Александр Спарк, а сегодня три в одном. Это Фил, создатель фестиваля Transmission, автор и ведущий одноименного радиошоу, да и вообще знаковая личность современной электронной танцевальной сцены. Антон Бай и Эйви, белорусско-российский дуэт музыкальных продюсеров и диджеев транс и прогрессив хаус музыки. Автор тех самых новых «Колыханки» и «Деда Бородеда». Антон Бай, резидент Центра FM, его радиошоу «Менталити» вы можете слушать по воскресеньям в 21:00. Ну и это их совместный релиз «I Love You» на центре в центральной станции.

Мы прослушали The Second Vice, Let Me Be в ремиксе от Hypaton, Coulter, Back in the Dance, Hey Everybody, Max Styler, Body Shake, Group Love и Snake Ships, Tongue Tied 2026. А на фоне звучит Фил Антон Бай и AV, I Love You на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Мория Севак, Динак, Тимми Трампет и Моа Лиза, Wanna Be Loved, Гриффин и Бант и Айнс, World Away. А прямо сейчас Моби, Джейкоб Ласк, Бландиш и Кико Франко с неубиваемым хитом «Начинаем».

Станция на специалитетном танцевальном радиоцентре FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM by в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Гриффин Банд и Айнс «World Away». Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Lucas & Steve и Mike Bond, Be Like Bob, Anima Volkoda, As a Dimension, наш постоянный блок со свежим белорусским специалитетом ID Box. Кто будет в нем, узнаем

0: Москвы на центральной станции. И наступило время для нашей постоянной рубрики ID Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. ID Box. И сегодня у нас Sony's DJ с треком Countdown. Оцените. Это центральная станция.
1: Всем привет, мы Sony's DJ.
2: И вы слушаете наш новый трек на центральной станции.

Белорусские электронные проекты и издающие DM-лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Назад к музыке. Далее Ноум и Мэрол, Alive, Армин Ван Бюрен, Дайан и Скрю Физа с треком Burn It Up, Ханна Лэнг, Марлон Хофстад и Кэролайн Ракси, Stamp Your Feet, ремикс 1991. А прямо сейчас Джор, Till Sunrise. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Алоха.
1: That's what ravers do.
0: Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Радио Центр ФМ представляет Драйв Микс с Глебом Глебовым.
1: Champagne drip, velvet seats, slow burn bass lines underneath.

0: реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Макслайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: С Maxline'ом.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Yes, I'm back. Thanks for joining a weekly session of exciting new music.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: С Максфлайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is Drum Code Live with Adam Bayer.
0: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу.
3: So let's get straight into

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: thanks to Awakenings for yet another legendary event. Every year this collaboration gets
1: Мы подошли к концу шоу на Акцент FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами и до следующего раза. Пока.
0: That's all for now. Whatever you're up to, have a good one. And remember, Drum Code for Life.
2: Вы слушали Drum Code Life с Эйдом Бейер на Центре.
3: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу.
1: All right, enjoy!

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Возвращение вы на волне Карма Карма. И это Центр FM. Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шинза, где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через музыку.

0: слушаете радиошоу «Карма-карма-радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: слушали «Карма Карма» на радио «Центр FM» со мной. Меня зовут Шинза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважай музыку, доверяй пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи.
1: Карма Радио with Шинза.
0: Вы слушали радиошоу «Карма Карма Радио» с Шинза на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.